Остается Трапатория. Почему-то такие умные рейдеры. Но есть я. Мы должны быть рейдер. Чтобы я сидел. Твоё пасыча, рудинеру. Мы подходили в мирную термосанкерима. Мы скоро спали. Мы все умели. Thank you.